0: У него руски язик в музике.
1: И той всъщност се води за първият истински руски композитор, защото изразните му средства, изразният езикът му е руски.
0: При том, что он учился в Италии, как испытал огромное влияние как итальянской оперы, Беллини в частности, вот, и вот этот, вот это удивительное совершенно, вот эта глинка.
1: Той е учил в Италия, има влиянието на Беллини при него, но тази уникална спойка между руския градски романс, между руската народна песен и италианската традиция създава наистина една прекрасна музикална материя.
0: Вот, и в принципе, на самом деле, вот это и есть как самое, да, самое начало, вернее, не самое начало, а уже такое славное начало русской классической музыкальной школы.
1: Това е всъщност началото, не само точно началото, но истински славното начало на руската класическа музика. Да. Но да се свири е трудно, в интересните много, много виртуозен.
0: Глинка, правда, бывает очень труден для исполнения, причем не только пианистам, его очень трудно петь.
1: А трябва да ви кажа, че той е труден не само за пианисти, там и да се пее глинка също е много сложно.
0: Вот, да, у него на самом деле сотни песен и романсов, прям много, целое наследие.
1: И понеже той е много музикален, той има стотици романси написани, и понеже самия е бил много музикален, трудно е за един певец да се доближи до същността на това, което той е написал.
0: Он очень прозрачен.
1: И от друга страна е прозрачно, всичко се чува, всичко се усеща.
0: В нем все слышно. Слышно, что ты играешь, что ты чувствуешь, что ты думаешь, что ты хочешь, и даже что ты не думаешь, тоже слышно.
1: Чува се не само какво сфириш, какво искаш да изфириш, какво мислиш, даже това, което не мислиш, и то се чува.
0: Вот я бы его, на самом деле, хотя он и учился в Италии, но я бы провел параллели между Глинкой и Шубертом.
1: Въпреки, че учил в Италии, аз бих направил един паралел между музиката на Глинка и на Шуберт.
0: Вот, потому что это вот такой самый ранний романтизм. Мне кажется, у них очень много общего.
1: Ранний романтизм, и между двамата композитори има много общо.
0: Вот, да, они, вот оба были невероятно музыкальными людьми. Вот это самое
1: и главное. Самите са били много музикални в цялостност, не само като композитори, така че да, бих направил това.